волосся. И без мового кота вылили в бэк. Чуть мой голос очнул, а опа, попрямлек. Yeah, you see the lap, what finished up. You can't perform a 39 way. I wanna see the game.